0: Также приятно, что и вы, друзья, сделали свой выбор без лишних сомнений. Уверен, что среди настроенных на вечеринку Ретро-ФМ воздержавшихся, а значит, равнодушных нет. Третий час подряд продолжается наш дэнс-марафон, и то ли еще будет впереди. 23:20, точное столичное время. Я Руслан Романов. Приветствую всех пламенно.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Только лишь появившись на мировой музыкальной арене, Рики Мартин вскружил головы всем девушкам мира, но, надо полагать, особо впечатлены были поклонницы по имени Мария, конечно же, после этого суперхита. 23:34 в столице, это вечеринка Retro FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

самыми популярными хитами, редкими музыкальными экземплярами и супер зажигательными ремиксами. Богата вечеринка RetroFM. Можете убедиться в этом лично ежедневно с 21 часа до полуночи. Прямо по курсу, друзья, финишная прямая сегодняшней нашей с вами встречи. Дотанцуем вместе и встретимся уже завтра вновь. Меня зовут Руслан Романов. Всем желаю удачи. Ну а с полуночи здесь в прямом эфире ожидайте Илью Глебова на RetroFM.

7-й студийный альбом «Тонны Саммер», который называется «Крутые девчонки». Ну и, собственно, конечно же, на этом альбоме совершенно точно должен быть трек под названием «На горяченькое». 0:18 в столице. Лучшая музыка здесь. Для вас на Red FM через пару минут Альбана и Рамина Пауэр, Татьяна Овсиенко. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: А о чем эта песня, спросите вы? О том, что все хорошо, мне так кажется. Виа Дубы Колдуны и совершенно потрясающий номер из мюзикла «Бременские музыканты» на Ретро-ФМ 0.35 в Москве. Дальше «Браво», «Альфавиль» и «Армио Флауэрс» буквально через пару минут.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Делаем твист, и каждый себе представляет, о какой конкретно чудесной стране Жанна Агузарова нам тут спела. 0:48 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Ник Кершоу и Джилла на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

Зизи Кэти, ее слегка мистический настрой, как обычно. Ну, мистический настрой среди ночи вполне себе, особенно если учитывать, что наступила пятница. Мало ли, действительно, может быть, что-нибудь эдакое случится. Кали Минок, Владимир Высоцкий, диджей Бобо точно случатся на Ретро-ФМ через пару минут.

скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне...

0: что случается, когда хочешь познакомиться с соседкой, но чего-то все тебе мешает и чего-то такое тебе не дает это сделать, ты вместо знакомства сочиняешь прекрасную песню. Смоки на Ретро FM, через пару минут No Mercy, Тако, Юрий Антонов.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Куда уходишь ты? Это намерси и простой, казалось бы, вопрос. И просто он хочет знать, где она будет проводить ближайшее время. Ну, поскольку ближайшее время – это пятничное время, конечно, особенно хотелось бы знать, кто, где его будет проводить. Час 49 в Москве. Это Ретро FM. Через пару минут Modern Talking и песня из «Бриллиантовой руки». Меня зовут Илья Глебов. Привет. Привет.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили,

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Deep Purple и «Дым над водой», что называется, сочинено на основе реальных событий. Удивительная история создания песни. Удивительно, что это прям суперхит на все времена. 1973 год. 2:20 в Москве. Дальше на Red FM Stars on 45, Белинда Карлайл и «Секрет». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Сегодня, кстати, годовщина выхода альбома группы Beatles «Hard Day's Night» «Вечер трудного дня». Это случилось в 1964-м. Ну, по этому поводу, почему бы не послушать супер попурри от проекта «Stars on 45». Здесь и Beatles, и диско, и все вместе. Через пару минут Юрий Шатунов, Альфа Виль и Витни Хьюстон на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Святые не рвем зазря, используем какие-то другие знаки внимания, ну, мало ли там. Главное включить эту самую, как она называется, фантазию. 2.50 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ Балтимора и группа Queen. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.